Ожеревидать за кованом царя, проклятаем Бога за грехи во века себе.

женит, ваток сбилась. А вот мы, отец Мисаил, да Аспогод вечный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу!
1: Вольному воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

Однако, брат, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, ино дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим.

месяц. Слыхали ты это? Не слыхал? Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Вот, вот тебе указ. А что мне этот гердик, разбойников, Гришка, ты? Вон, что ты, Господь, с тобой?

умрет, что всех убийца тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока.

0: siebie, gniaz vasi livani czujski, che on bivot.
1: Czujski, sabe, postoj, skaži, što radi fidjet knjazja, i ždjom, skaži, bez gnjeva, i vodje sjedi.
0: Вечер пути на холод, пришел с доносом. Нашусь к вам с изловства и против, и на хозяина. Ночью тайно я беседа жалу них. Гонец из Кракова при...

Божий свет, прости меня. Вот, вот царь наш, царь, простите. Простите.